участница южнокорейского гёрл-бэнда Blackpink Jennie только что на радиостанции номер один России. Всем, кому не спится, большой привет! Дальше добавим еще больше хитов и больше музыки. Впереди Алекс Уоррен. Это вторая строчка нашего чарта. Еврохитов 40 Fever Dream. Еще поймаем Альберта Брайана Wild и мастер слова Кендрик Ламар компании Сизы на подходе. Меня зовут Макс Вейлен. Всем класс!

будто и снова в этот сценарий окунулись снова и снова. Дальше здесь, на Европе Плюс, Portugal The Man, классный инди-поп-рок ребята, их Feel It Still, та самая песня, с которой мы впервые познакомились с этой командой. Еще скоро French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, и Кевин Харрис, ирландская певица Jazzy, Satisfied, один из главных хитов этого лета. Впереди!

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Me Be, хит от The Second Voice, прямо сейчас на радиостанции номер один России. Воу, да, иногда полезно, правда, как-то настроить волну на свой The Second Voice, тот самый

0: Тедди Свимс, которому удается мешать очень много разных жанров сразу. И кантри, и соул, и блюз, и все из этого получается в истории Mr. Know It All.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

все знает про музыку, это наш Алекс Манойлов. Конечно, да. Только он знает, кто они 40 главных хитов каждой недели здесь на Европе Плюс. И мы тоже с вами узнаем, когда будут подсчитаны голоса. А когда? Конечно, завтра в пятницу в 2 часа дня по Москве на Европе Плюс будем служить чарт Еврохитов 40. Пока же успевайте, голосуйте на сайте europaplus.ru. Выбирайте своих муз-фаворитов. Кто знает, возможно, это Avalon Roxanne и хит Way to Go. Послушаем уже через пару минут. Также впереди

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице уже 5 утра.

пятница будет, и все остальное тоже непременно подтянется. Ну а хиты, они уже здесь, на Европе Плюс. Через пару минут с нами проект Кункс и трек Galaxy. Будет также Purple Disco Machine, а еще всем любителям айдолов приготовиться будет BTS и их суперхиты этого лета Swim.

пригодятся такие летние аксессуары, как купальник, да, возможно, какая-нибудь маска для ныряния, а, может быть, очки, да, для, опять же, ныряния под водой, какое-нибудь полотенце пляжное, шляпа там, ну и все такое прочее. Да, намекаю на отпуск, желаю всем отпуска, чтобы он этим летом с вами обязательно случился. И, конечно, в компании лучших хитов этой планеты, здесь на Европе Плюс, через пару минут с нами Sony Federer, D.O.D., Papi Best Come Think About Us. Будет также диджей Marshmello и классные инди-поп-рок ребята Portugal Man, Phoenix и Leoni. Callum Scott, Stay этим утром на Европе Плюс. Впереди.

есть, думая о котором, вспоминая о которой, вы тут же говорили: «О, fucking way, да, не могу дождаться, поскорее бы это случилось». Если пока вы еще ничего не запланировали, делайте это, лето впереди, еще много-много времени, классно проведите это лето. И, конечно, вместе с Европа Плюс через пару минут здесь Иман Бек, «Heal My Heart», будет также 21 Pilots, «Stressed Out» и крутейшая тема этого лета. Это Tame Impala и солистка южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Jennie. Dracula скоро.

участница южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Jennie только что этим утром на радиостанции номер один России. Ребята запрыгнули в этот музыкальный эксперимент, при этом сохранили себя и кажется, вполне претендует на первую строчку нашего чарта Еврохитов 40. Если вы тоже так думаете, делайте это, голосуйте за Tame Impala и Jennie на сайте europoplus.ru. Новые недельные итоги хит-парада узнаем завтра в пятницу от Алекса Мануйлова. Пока же у нас тоже Алекс, но Алекс Уоррен уже через пару минут. Fever Dream. Еще встретим музыкальные заметки из Башкортостана. Это Эйла. Oh my. Совсем скоро. On s'est fait la promo.

как намек на нас два. Уже правило три важных слова, одна, что я оставлены. Я не зелен.

здесь будут они, Вэл, Вики, Бути, вы тоже. И вместе вы сделаете лучшее утреннее шоу «Бригады У». Всем с нолями по Москве, как всегда, все произойдет. Пока же здесь Pink, Just Give Me a Reason. Через пару минут Феликс Ян и Шаус «Walk With Me».

0: Me Reason в финале этого часа на Европе Плюс. Это бунтарка Pink. И пришли они, мои спасители, мое спасение здесь. Я вас так ждал.
1: Так искренне еще человек с работы не убегал никогда.
2: Мои спасители.
0: Я так лето не ждал, как вас ждал. Привет.
3: Привет, привет, Макс. Все, мы забираем.
0: Спасибо.
2: Мы тебя спасаем.
3: Можешь пересаживаться на заднее сиденье и поспать немножко.
0: Окей, погнали.
3: Пока-пока. Начинаем бригаду.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
5: Привет, ребята, доброе утро всем. Самозанятых ждут новые ограничения. Россия вошла в четверку самых технологичных стран мира. И GTA 6 выйдет на русском языке официально. Далее подробности. Самозанятых ждут новые ограничения. С 1 октября они не смогут работать на одного заказчика больше 60 часов. После превышения этого порога придется оформлять отношения с работодателем как трудовые. При этом работать на несколько компаний по-прежнему можно будет без ограничений. Соответствующее постановление приняло правительство. Следить за рабочими часами обяжут сами платформы. При превышении порога новые заказы будут заблокированы. Все это делается для защиты прав самозанятых и для противодействия уклонения работодателя от уплаты налогов. В России усилят профилактику киберпреступлений. Такой закон приняла Госдума. Поправки создадут для регионов правовую основу, чтобы лучше бороться с угрозами в интернете. Речь идет в том числе о финансовом мошенничестве, дистанционных хищениях, а также о попытках вовлечь людей в экстремистскую или террористическую деятельность. Отмечается, что материальный ущерб от киберпреступлений в стране снизился на 4%. При этом количество зарегистрированных правонарушений сократилось почти на 12%, а случаев дистанционных краж на 10%. Новые российские самолеты имеют очень хороший уровень. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Накануне глава государства осмотрел образцы новой авиационной техники. Президент особо отметил, что наша страна входит в четверку государств, которые могут создавать собственные авиационные двигатели и всю линейку военных и гражданских самолетов. Также Владимир Путин отметил, что наша промышленность смогла в короткие сроки полностью импортозаместить все компоненты в гражданской авиации. И государство вместе с авиастроителями будет сообща работать над тем, чтобы российские авиакомпании летали именно российскими самолетами. GTA 6 выйдет на русском языке. Одна из самых ожидаемых игр года получила официальный перевод на уровне интерфейса и субтитров. Такая информация найдена на официальном портале Xbox Новой Зеландии. Там уже стартовали предзаказы. Пока известно о том, что игра выйдет на консолях Microsoft и Sony. Релиз проекта на персональных компьютерах ожидается позже. Напомню, изначально новая часть GTA должна была выйти еще в 2025 году, но релиз неоднократно переносили. При этом в России игра официально продаваться не будет. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 74 рубля 77 копеек. Евро сдулся 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ты знаешь?
1: Нет.
0: Какое-то, даже в какой-то мере неприлично хорошее настроение. Вот
1: да,
0: сразу,
1: серьезно?
0: Сразу. Но иногда приходится разгоняться, да, иногда приходится набрать ход, вот как локомотив у поезда, вот набрал и поехал. А тут сразу, представляешь?
1: Красота.
0: Сходу. Чувствуешь?
1: Ага, чувствую.
0: Вот, это настроение хорошее у меня. У тебя как?
1: Тоже хорошо.
0: Да?
1: Да.
0: Точно?
1: Да.
0: Нормально все?
1: Да, да, да, все хорошо.
0: После эфира вчера хорошо день прошел?
1: Да, вчера у меня была посиделка с родственниками.
0: Да ты что, принудительная или добровольная?
1: Ну, они меня принудили приехать.
0: Добровольно. Это семья. Типичные будни с семьей.
1: Да, да, да.
0: Ну и очень классно, что ты проверяла своего папу. Эрудицию. Все вопросы сейфа вспомнила, адресовала ему.
1: Вы представляете, он реально умный.
0: Правда умный.
1: Он на все отвечает. Так обидно. Пыталась его вот где-нибудь. Говорю, столица Австралии. Mm-hmm. Он такой, ты думаешь, меня можно подловить на географии? Эх, дочь.
0: Дорогой папа Вики, я знаю, что вы слушаете нас только эти 6 минут сейфа. Но вдруг случайно включили. Мы гордимся вами.
1: Да.
0: Ну и гордимся всеми, кто сегодня с нами. Мы начинаем, и впереди бригада Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Ну-ка, улыбнись. Красиво.
2: Леш,
1: не ты. Интересно, это только мы слышали или все?
2: Наверное, все.
1: Я думаю, многие прочувствовали. День улыбки сегодня. Более того, день улыбок незнакомым людям. Ты частенько, кстати, вот бывает такое?
2: Да, бывает.
1: Бывает, вот на тебя человек смотрит, и ты вот либо, ну, два выбора у тебя: отвести
2: глаза, да, конечно.
1: Улыбаться и начать игру. Ну, вот кто первый?
2: Но у нас, конечно, так сильно не принято.
1: Да, причем улыбаться, вот, не показывая зубы. Ну, так, немножечко.
2: Нет, на сегодня день вообще хороших улыбок, не подозрительных.
1: Правда, подозрительно выглядит. Поэтому номинация сегодня «Улыбаемся и пляшем». Первый — это пицца «Улыбка».
3: Забыла улыбка, похожа на рай, аромат волос напоминал счастье.
1: Вроде пицца сегодня Never Green, Every Time I See You Smile. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: И только победителя мы послушаем в эфире полностью.

0: Seven Rings. Это Ариана Гранде, бригадю на Европе плюс. 7.11 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Давай разбираться
1: давай.
0: С Уотсом.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его. А там?
0: Помнишь, как номинация называется?
1: Улыбка. Незнакомцу.
0: Улыбаемся и пляшем.
1: Ну, почти.
0: Ну, да. 64% голосов у победителя сегодня. И сегодня это группа «Пицца».
1: Слушаем.
0: Всем приятного музыкального аппетита.

0: Religion, это Биби Рекса и Фэтлас, бригаде Уны, Европе Плюс, 7.16 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, я расскажу про новое изобретение, очень полезное. Ага. И есть экзамен в мире, который, да, мне кажется, ты бы хотел бы сдать.
0: А.
1: Ну, я бы не отказалась, я бы поучаствовала.
0: Чтобы я сдал? Ты бы не отказалась, чтобы я что-то сдал?
1: И я. Мы бы вместе пошли.
0: Хорошо, подожди.
1: Представляешь, на экзамен тебя зову, в первый раз в жизни.
0: Такие чувства смешанные, если честно. Подожди, впереди Викинюс, бригаде Уны, Европе Плюс.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
4: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
3: И сколько вышло?
4: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
3: Где покупал?
4: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
5: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Дилера» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Back, это Алок и Джесс Глин, бригаде У на Европе плюс 7.22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Вэл, вот скажи мне, а ты знал, что каждый год в Японии можно сдать экзамен на звание ниндзя?
0: Ниндзя?
1: И это серьезный экзамен, у тебя реально прям будет диплом.
0: Если бы я знал об этом в свои 14, возможно, судьба бы совершенно по-другому сложилась.
1: Возможно, уже 18-й раз подряд прошло недавно соревнование.
0: Прости, прибью, ты...
1: Ну, как
0: понимаешь, почему я
1: всю
0: жизнь люблю черный цвет? Это вот какая-то предрасположенность была же, а? Не воспользовался.
1: Представляешь, и в этом году приняли участие 131 человек из разных стран, то есть не только Япония, там и из Сингапура были ребята, из Китая, из Гонконга.
0: Ну, назовем их ниндзя-абитуриенты.
1: Да, назовем так. Возраст от 9 до 76.
0: Я так и знал.
1: Да, и тут несколько заданий есть, и письменное задание. Потом надо, значит, метать...
0: как я провел лето?
1: Эссе. Почему классно быть ниндзи. Да. Потом метание сурикенов.
0: Это у нас это вот эти вот каких-то?
1: Не, да, звучит как животное. Нет, это вот эти бабочки металлические.
0: Звездочки!
1: Звездочки.
0: Звездочки. Мы...
1: Ну и бабушка, а бабочками не называли? Бабочками тоже, по-моему, называли, нет?
0: Ну, мы же знаем, в каждом регионе есть своя интерпретация звездочек ниндзя.
1: Сурикены, вот этот. Ну и более того, еще оценивают костюм. Насколько по канонам у тебя костюм? Нет ли там случайно розового пояса какого-нибудь? Вот.
0: Ну да.
1: Но мне на самом деле...
0: если ты как ниндзя решил придумать себе розовый пояс, то, конечно, шанс, что тебя заметят, велик.
1: Да. Но мне интересно, насколько круто выглядит диплом. И я прям представляю, знаешь, устраиваешься на работу, так, значит, у меня бакалавриат МГУ, потом вот здесь вот повышение квалификации, диплом ниндзя, да, вот получил в Токио в этом году.
0: Это когда очень хочешь на собеседование понравиться. На всякий случай ниндзя впишу.
1: Стрессоустойчивый.
0: Да-да-да. Вот Вики опять на экзамен не пришла. Она хоп, просто на ниндзя.
1: А я была.
0: Была. Молодец. А ты, кстати, вот мальчики, я думаю, многие мечтали стать ниндзя.
1: Я бы хотела.
0: Хотела?
1: Ну, я же любила
0: черепашек ниндзя. А сейчас хотела
1: ниндзя?
0: Или в детстве ты помнишь, что хотела бы стать ниндзя?
1: Ну, сейчас немножко приоритеты поменялись.
0: Другие, да?
1: Ну, чуть-чуть. Хотя черный, конечно, стройнит.
0: Да, вот многие говорят, да, что покажите мужчину, который не думает о Древнем Риме. Ты мне покажешь человека, который не мечтает о катане.
1: Ну, кстати, я не хотела катану.
0: Да, странно, странно.
1: Ладно. Ну, ладно. Хорошо, перемещаемся дальше. Изобретена ручка, которой можно разводить
0: людей?
1: Огонь. Нет, разводить огонь во время похода. И это не зажигалка, как может показаться, да? Как раз-таки наоборот. Продумано для тех, у кого, например, зажигалка закончилась. Или спички мокрые. Значит, сделана конструкция из авиационного алюминия. Он вообще там супер. Вот этот алюминий, он прям во.
0: Классно, прям как будто бы на защите стартапа.
1: Да. Внутри этой ручки есть небольшой отсек, в котором есть труд. Труд. Что такое труд? Это кусочек скрученной ватной бумаги, который легко загорается от искры. А дальше ты по конструкции делаешь что-то. Надо чиркнуть, и все. И у тебя искра, и...

0: 7:30 на Москве, гороскоп на четверг, 25 июня.
1: Умный выход из сложившегося положения находится у вас под носом.
0: Тельцы, сегодня не стоит сомневаться в силе своего обаяния.
1: Близнецы, стремитесь к безупречности и не останавливайтесь на достигнутом.
0: Раки, вы сегодня будете цвести прямо на глазах.
1: Львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах.
0: Девы, сегодня мы почувствуем себя очень нужными и очень важными.
1: Весы, сегодня все будет именно так, как хотелось бы вам.
0: Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно будет и маленьким.
1: Стрельцы, придется поступиться некоторыми принципами ради общего блага.
0: Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном отпуске.
1: Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вам не хочется находиться.
0: Рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий.

0: Авалон Рокстон в бригаде Уны и Европе Плюс. Авалон Рокстон звучит как какой-то великий викинг. Да. Авалон Рокстон. Рокстар, кстати, тоже можно.
1: Да, красиво звучит.
0: Ладно. 7:34 в Москве. У нас впереди первая мысль, которую, Вики, сегодня играешь ты.
1: Да, я играю.
0: Наконец-то.
1: Мне нужен напарник, может быть, викинг. Может быть, не викинг. Может быть, просто какая-то классная девчонка.
0: То есть наличие бороды не принципиально?
1: Вообще не принципиально.
0: Хорошо, впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Реклама.
1: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз, Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: Плейлисты Европа Плюс.
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Годные мемы.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
6: «89,7 FM». Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: 7.41 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет. Меня зовут Дарья, я из Нижнего Новгорода.
2: Дашенька, привет.
0: Привет, Даша, привет, Нижний Новгород.
1: Привет, привет.
0: Даш. Даш.
1: Да.
0: Ну чего там, как Нижний Новгород? У тебя хватает времени прогуляться по этой роскошной набережной, наблюдая роскошные закаты?
2: Или по улице Покровская, правильно?
0: По Покровочке, да.
1: Конечно.
0: Да?
1: Похватает.
0: Хорошо, когда везде последний раз? Гуляем. Когда последний раз ты это делала?
2: Ну, года два.
1: Ну, не два, недели две назад.
2: А, ну, недавно, это недавно, да.
0: В этом году уже хорошо.
2: Этим летом?
0: Да.
2: Уже хорошо.
0: Даш, ты сегодня играешь с Вики. Вики, ты уйдешь, а вернешься одним из базовых звуков, которые предоставляет лето в качестве будильника.
2: Ну,
0: такой есть список, ну, почти. До свидания. Даша, у меня для тебя несколько незаконченных фраз. По очереди буду тебя озвучивать каждую. Каждую будешь завершать первым, что приходит в голову. Логично это или нелогично, это вообще не важно. Главное, чтобы дала первая мысль была. Потом мы вернем Вики, с ней сделаем то же самое, она ничего не будет слышать. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
1: Готова.
0: Начнем. Я вам всем сейчас расскажу.
1: Какая погода у нас сегодня?
0: Какая погода, хорошо. Я вас всех сейчас...
1: Заобнимаю.
0: Заобнимаю, угу. Я вам всем напоминаю, что завтра...
1: Пятница!
0: Пятница, умница. Дальше. Я вам не...
1: Хухры-мухры.
0: Хухры-мухры, да, хорошо. Ну и последнее. Я вам всем сейчас покажу... Да-да.
1: Я вам всем сейчас покажу.
0: Но не обязательно прям первую мысль.
1: Правильно это делать.
0: Где это делать, хорошо. Молодец. Даша, можешь расслабиться. Внимание, возвращается Вики.

0: Я такая, я мочу, что сказал, косил лучше. Но запах скошенной травы мне нравится.
1: Ну да, но это даже похоже на бензопилу было еще.
0: А, да?
1: Угу. Я и бензопил боюсь, нет?
0: Ну, кстати, я не очень люблю, когда рядом со мной кто-то с бензопилой. Неприятное ощущение. Вообще неприятное ощущение.
1: Так, Даша, молодец, давай с тобой продолжим. Вперед. Я вам всем сейчас расскажу.
0: Я вам всем сейчас расскажу, что я вчера увидела.
1: Какая погода? Я вас всех сейчас...
0: Накажу.
1: Своими объятиями. Обниму.
0: Обниму, хорошо.
1: Я вам всем напоминаю, что завтра...
0: Четверг. Ой, пятница, пятница, пятница! Пятница! Ну это просто я потерялась во времени. Пятница, завтра пятница.
1: Ты же на секунду замолчала, посмотрела в ноутбук, убедилась, что ты права и сказала четверг. Ну ладно, пятница, пятница, конечно, пятница. Победа есть, добьем остальное. И я вам не...
0: Не хухры-мухры.
1: Да.
0: А что еще можно сказать?
1: Не служанка. Я вам не посудомойка. Я не нанималась вам тут.
0: А, нет, я так не говорю.
1: Ну, это мы с Лехой так обычно.
0: Ну, не хухры-мухры, я тоже не говорю.
1: Да,
0: вообще,
1: да, да.
0: Это откуда-то досталось, знаешь, да, да. Из кармана.
1: Докажи теперь обратное.
0: Из корзиночки достала.
1: Ну и последнее. Я вам всем сейчас покажу...
0: Что?
1: Хотелось бы от тебя услышать, что?
0: Я вам всем сейчас покажу, что я вчера купила.
1: Как правильно это делать.
0: Хоть бы это колесо. Или шпагат.
1: Шпагат, точно шпагат. Даша, два совпадения есть. Победа есть. Лови подарок.
2: Супер, ура!

0: горячо, и наоборот. Пить бригадой У весь год. Даша, Дарья,
1: молодец, поздравляем.
0: Термобутылочка твоя.
2: Ура-ура, спасибо большое. Очень рада, что дозвонилась. Всем хорошего дня.
0: И тебе.
1: Взаимно.
0: Звони нам обязательно еще. Счастливо.
1: Пока.
2: Обязательно, пока.

0: Малиновой Луне, это группа «Моя Мишель», бригаде «Луны» Европе Плюс, 7.49 в Москве. Вики, ну часто же бывает, ну не то чтобы часто, но бывает такое в жизни, когда ты к чему-то относишься по
1: одному,
0: а потом меняешь мнение. Мы еще это называем «переобулся».
1: Ну да, бывает.
0: Ну мы бывшие футболисты.
1: Ну да, бывает.
0: У тебя бывает?
1: Бывает, я этого не стесняюсь, бывает.
0: Ну-ка, а в чем бывает?
1: Ну, про бывших не будем говорить, да, будем говорить. Хорошо, ну Том Круз, например.
0: Так, а что с ним?
1: Но я, если честно, к нему не очень хорошо относилась.
0: Почему?
1: Ну, у него там были поступки в жизни не очень
0: да ты что?
1: Правильные. Да, он там не очень хорошо развелся. В общем, у него там свои
0: личное,
1: убеждения.
0: Ага.
1: Да, я не очень хорошо относилась к Тому Крузу, должна признать.
0: Угу.
1: Но потом я увидела фотку своего деда в молодости.
0: Так.
1: И они с Томом Крузом почти одно лицо. А как я к Тому Крузу могу теперь плохо относиться? Я такой, ну он же мой дед. Реально не очень похож. Ты же видел фотографию, они реально похожи.
0: Видел, да, родных нужно уважать,
1: любить. Да, дед вообще у меня красавчик. Прям Том Круз, а?
0: Ребят, расскажите, и вы сегодня в саундчеке, как вы переобулись? Поменяли мнение к чему-то?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
16: I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 1, 2, 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываетесь о том, как переобулись, поменяли отношение к чему-либо.
4: Ага.
3: Но тут написала слушательница, что переобулась в отношении к окрошке. Раньше ела исключительно в виде салат. Вся семья есть на квасе. И тут... Ну, ты, конечно, погорячилась. Попробовала на кефире с минералкой и горчицей.
4: Вкусно, скажи.
3: Теперь только так ем и кайфую. Напомню, это цитата. Это не мое личное мнение. Только так она ест и кайфует.
4: Ну, давай, я буду на, вот так сказать, молочной стороне.
3: Ну, будь, пожалуйста. Ну, еще одно голосовое.
5: Всем доброе утро. В студенчестве как-то раз я говорила, фу, какой он урод, да как можно быть с ним, как с ним встречаться, целоваться. По итогу я за ним замужем.
4: И как он?
3: Хорош!

0: Элли Голдинг, бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. В России начали сборку первых серийных двигателей для Superjet 100. Средний балл ЕГЭ у поступающих в частные и госвузы практически сравнялся, и суперкомпьютер назвал нового фаворита чемпионата мира по футболу. Далее подробности. В России начали сборку первых серийных двигателей для Superjet 100. В пресс-службе Ростеха сообщают о том, что уже изготовлены первые моторкомплекты для сборки серийных силовых установок. Поставка на авиазавод и установка на крыло запланирована на ближайшее время. При разработке отечественного двигателя было внедрено 17 принципиально новых технологий. Сейчас стоит задача наладить ритмичное серийное производство. Напомню, ранее сообщалось о том, что импортозамещенный Superjet может начать перевозить пассажиров уже до конца года. Россия заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов. Такое заявление на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, соответствующие меры готовы и в случае необходимости будут реализованы. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что любая страна может потерять доступ к своим деньгам, если они будут размещены в долларах, евро или в рамках западной финансовой инфраструктуры. В Рособорнадзоре рассказали, что средний балл ЕГЭ у поступающих в частные и государственные вузы практически сравнялся. Значительной разницы между ними нет. Однако колоссальный разрыв наблюдается между студентами, обучающимися на бюджете и на контракте. В зависимости от предмета разница составляет в среднем от 36 до 42 баллов. Напомню, что приемная кампания в вузы стартовала 20 июня. В этом году абитуриентам выделили около 880 тысяч бюджетных мест в колледжах и техникумах и свыше 620 тысяч в вузах, причем 73% бюджетных мест досталось региональным вузам. Суперкомпьютер назвал нового фаворита чемпионата мира по футболу. На первое место в списке наиболее вероятных победителей Мундиаля вышла сборная Аргентины. Она возглавляет рейтинг с вероятностью в 15,5%. До старта турнира главным претендентом считалась Испания, которая переместилась на третью строчку. На второй оказалась команда Франции. В пятерку фаворитов также попали Англия и Португалия. Чемпионат мира, напомню, проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а групповой этап завершится 27 июня. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 77 копеек, евро сдулся 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Так.
1: Что такое?
0: Да нет, ничего, думаю. Просто сколько всего нужно успеть за эти два часа.
1: Ну, смотри, денег у нас в сейфе немного, но приятно.
0: Взломали же вчера.
1: Угу.
0: Да. Единственный сейф, который рад тому, что его взломали.
1: Да.
0: Угу. Обнесли буквально-таки.
1: Угу.
0: Да, потом что еще? Продолжается битва, да, за домашний ночной клуб. Там и аудиосистемы, и светомузыка.
1: Тоже дорогой, хорошо.
0: Дорогой подарок.
1: Угу.
0: Но завтра узнаем, кому достанется.
1: Да, продолжается битва за нашу классную продукцию, за мерч.
0: Такое ощущение, что мы начали с недавних пор производить колбасы, сыры.
1: Смузи.
0: И творог.
1: Я просто думаю, что мы в ближайшее время разыграем. Вы что вы хотите разыграть?
0: Ну, я бы сырокопченую палочку с удовольствием бы разыграл бы партию с ней. Так, ну у нас, конечно же, есть то, что мы придумываем, потом мастерами этого создается, и мы это дарим вам, наш легендарный мерч.
1: Mm-hmm.
0: А, для этого есть эвридейка, чтобы поиграть и порубиться за это все.
1: Mm-hmm.
0: Звонить?
1: Звонить. 7, 4, 5.
0: 6, 5.

0: А Just Might — это Bruno Mars, Бригаде У на Европе плюс. 8.08 в Москве, пока мы ждем Эвридейку, Вики, будем путешествовать чартером Бригаду.
1: Хорошо.
0: Музыкально.
1: Куда сегодня летим?
0: Мы летим сегодня в страну, которую мы... Вот столицу страны, вот столечко нам с тобой не хватило, чтобы посмотреть. Вот столечко, 1020. Да, 1020 тысяч за поездку на такси.
1: Осло.
0: Осло, да, летим в Норвегию. Мы когда были перелетом туда, на Шпицберген, и остановились в аэропорту прямо возле... Отель прямо при аэропорте был.
1: Да.
0: И решили, ну, посмотрим вечерочком, закажем такси.
1: А потом смотрели ценник на такси и решили, ну, в принципе, в интернете посмотрим, как Осло выглядит.
0: За 25 минут поездки, почти 20 тысяч рублей. Так, летим в Норвегию, а там в чартах Hugel с треком Moving to the Sun.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:12 в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Алло, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Андрей.
1: Андрей.
2: Хорошо.
1: Из Владикавказа. Угу. Прекрасно, Андрей. Андрей.
2: А ты чего такой серьезный?
3: Да-да-да.
1: Андрей, скажи,
3: можно ли тебя назвать
1: взбаумошным человеком? Ну, когда, например, о, сейчас Андрей придет в компанию, непонятно, чем вечер закончится. Вот можно тебя таким назвать?
3: Бывало такое.
2: Бывало, хорошо.
1: Все, по расплывшейся улыбочке понимаем, что дальше лучше в эту тему не копать. Но у нас есть другое предложение. Мы загадали слово из 4 букв.
2: Да.
1: Чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. Из первых букв ответов и собирается загаданное слово.
2: Хорошо, попробуем.
1: Понятно все?
3: Да, все понятно.
1: Андрей, удачи, вперед.
2: Андрей, скажи, пожалуйста, за сборную какой страны играет Неймар?
3: Неймар, Франция.
1: Франция,
2: хорошо, записали.
1: Записали, да, запомнили. Но мы не говорим, правильно или нет пока что. Скажи, пожалуйста, как называется траектория, по которой наша планета движется вокруг Солнца? Ну так, по кругу. Вот что это?
3: Угу, понятно.
1: Как называется? Вот как называется эта траектория? По кругу нашему.
3: Ось, земная ось.
1: Ну, например,
2: пусть
1: да.
2: Пусть будет ось, да. Скажи, пожалуйста, как называется главный театр Москвы? Вот он прям известный очень.
3: Большой.
2: Большой, хорошо.
1: Так, ну и последнее. Как думаешь, как называется инструкция для достижения кулинарного результата? Там, значит, список продуктов, как что делать.
3: Инструкция,
1: рецепт.
2: Рецепт.
1: Так, что мы получили? Первый ответ ты назвал Франция, буковка F, да?
2: Потом ось у нас была.
1: Да.
2: Ось.
1: Фо, да, получается? Потом что?
2: Б, большой.
1: Фоб. Ну и рецепт. Фобр, получается, да?
3: Фобр.
1: Ну давай так, мы скажем, что одна буква не совпадает с загаданным словом. Фобр. Вот что из этого можно заменить?
3: Фобр. Не знаю, собор.
1: Собор. Нет, так брутально мы не загадывали.
2: Ну, еще поменяй букву. Попробуй.
3: Ну, фоба.
2: Нет. Давай мы Ф поменяем. Ф.
3: Ф. Бобр?
2: Бобр, да. Все-таки Бразилия. Да. Неймар с Бразилией играет.
1: Но у меня тоже правильный ответ. Блин. Орбита. Но ты сказал ось, в целом буквы совпали.
2: Угу.
1: Бобр разгадан. Андрей, дарим тебе нашу фирменную футболочку. Поздравляем.
3: Спасибо. Спасибо большое.
2: Молодец.
1: Все, хорошего тебе дня и удачи твоим друзьям, так сказать. Счастливо. Пока.
2: Пока-пока.
3: Всего доброго. Спасибо.

0: Ртуть. Это Ваня Дмитриенко, бригадюр на Европе Плюс. 8:17 в Москве. Вики, добро пожаловать в коридор, который ведет к фактовому залу. Это значит, нужно пару минут еще пройти, и будет фактовый зал.
1: Зал славы? Коридор славы.
0: Коридор славы.
1: Тут все твои фотографии. О, смотри, вот это в 13 лет с этой челкой прекрасный, с перстнем.
0: А, ты думаешь, там по бокам вот эти фотки разные? Да, да, да.
1: Я вижу.
0: Это фотка с предыдущим мэром. Красивая очень.
1: О, хорошо.
0: Да. Тема сегодня – села и деревни. Нашла что-нибудь?
1: Нашла. А
0: взаимно.
1: А ты нашел?
0: И я нашел. Впереди фактовый зал «Бригаде У» на Европе+. Плюс.
2: Реклама.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать... абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. Застройщик ОСЗ «Юг-Инвест-Групп». Проектная декларация на nas.rom.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 июня 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: 32 мая. 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗ СКГ. Не отвертан.
6: Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
9: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
8: И сколько вышло?
9: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
8: Где покупал?
9: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
5: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Дилера» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
11: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
12: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
13: Еще больше хитов, еще больше музыки.
12: Плюс общение, подарки и все то, что бывает за эфиром.
13: Более 4 миллионов друзей уже ВКонтакте с Европой Плюс.
12: Присоединяйся.
14: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Зейн, красиво, красиво.
1: Очень красиво, да, спасибо.
0: 8:23 в Москве. Начнем?
1: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр, браво, сёла. Браво, деревни.
0: Спасибо, Вики. Села и деревни. Такая тема фактового зала. Что ты нашла?
1: Я расскажу про прикольную деревушку, где можно увидеть модели деревни.
0: Так, сейчас зачем объясню. Много раз ты повторила одно и то же слово?
1: Сейчас объясню. Это английская деревушка под названием Burton on Otter. Прекрасный тихий уголочек в Англии. Вот все там хорошо. Но главная достопримечательность – это точная копия деревушки в масштабе 1:9. То есть в 9 раз меньше, чем настоящая.
0: Ого, это большая копия.
1: Да, большая копия. В ней аккуратно воссозданы все дома, высажены миниатюрные такие деревья, даже крошечная река течет. В общем, все красиво.
0: Интересно.
1: Но, однако, создатели на этом не остановились. Внутри первой миниатюры они разместили вторую миниатюру.
0: То есть в рамках этого мини-города мини-деревня.
1: Мини-деревня. Потом они на этом тоже не остановились. Они сделали еще одну копию внутри.
0: Так.
1: И еще одну копию внутри.
0: И это лишь то, что мы могли рассмотреть. Да. Возможно, там петля.
1: И вот получается, что самым крошечным объектом во всей этой цепочке становится та самая модель деревни.
0: Красиво.
1: Красиво и эффектно, да.
0: Необычно, да, правда, эффектно. Я расскажу тебе про другую деревню. Крошечная японская деревня Нагора приобрела всемирную известность благодаря местной жительности по имени Аяно Цукими. И тут прошу прощения, но я вынужден выпустить кракена.
1: Там был, подожди, скрип двери?
0: Неважно, это наш саунд-дизайн уже личный. Аяна мастерит тряпичных кукол в человеческий рост и заселяет ими соседние дома, улицы, автобусные остановки и даже школу. Так она борется с одиночеством и запустением в родном селе.
1: И отсутствием развития туризма в их деревушке.
0: Каждый человек, который уехал из деревни, тут же заменяется куклой. На изготовление одной куклы уходит около 3 дней. Сейчас в Нагора лишь 27 жителей и порядка 200 пугал. Ладно. На самом деле там не все так страшно, хотя выглядит довольно-таки крипово. За эти годы Янао смастерила их вдвое больше, но каждые 3 года кукол приходится заменять. Ну, потому что погодные условия, они все-таки на улице тоже расположены.
1: Ну, кстати, хорошо, потому что, получается, в конце вот этого 3-летнего стажа кукла попахивает, наверное, уже.

0: И не только, и не только. Но, что интересно, деревня правда была заброшена, все уезжали из нее в поисках лучшей жизни в соседние города побольше. Но как только деревня прославилась, художницы со всей Японии начали присылать материалы для работы. Кроме того, теперь туда наведываются туристы со всего мира, ну а художница с удовольствием принимает гостей. И даже делает в честь некоторых постояльцев куклы. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Baby Doll, это Доминик Файк, бригаде У на Европе Плюс. 8:31 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Давайте подводить итоги.
1: Давай.
0: Набрав 67,48% сегодня, победу одержала японская художница. И мой факт, спасибо. Спасибо. Так, ловушка. Как будто бы уже обо всем поговорили.
1: Ловушка?
0: Ловушка. Не-не, это не тема следующего фактового зала. Хотя, не-не-не. Куклы.
1: Куклы, давай. Посмотрим, да? Куда мы выведем. А саундтрек завтра, скорее всего, тоже будет, да? Вот эти летели бы.
0: Возможно, завтра в фактовом зале будут куклы, но прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8:31 в Москве, гороскоп на четверг, 25 июня, Овны. Выход из сложившегося положения находится у вас под носом.
1: Тельцы, сегодня не стоит сомневаться в силе своего обаяния.
0: Близнецы, Вики, стремитесь к безупречности и не останавливайтесь на достигнутом.
1: Хорошо, Раки, вы сегодня будете цвести прямо на глазах.
0: Львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах.
1: Девы, сегодня вы почувствуете себя очень нужными и важными.
0: Ой, спасибо. Весы, сегодня все будет именно так, как вам хотелось бы.
1: Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно будет и маленьким.
0: Стрельцы, придется поступиться некоторыми принципами ради общего блага.
1: Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном отпуске.
0: Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вам не хочется находиться.
1: Рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий.

0: это Ива Макс, Бригаде У на Европе Плюс, 8:35 в Москве. У нас впереди продолжение битвы за домашний ночной клуб, в который входит крутая аудиосистема и светомузыка.
1: Уже завтра кому-то эта система достанется.
0: А уже сегодня на все экраны страны выходит фильм «Ночной бизнес» при поддержке Европа Плюс, разумеется. Если хотите поиграть и побороться за крутой подарок
1: и ворваться сразу в полуфинал, то ответьте нам на вопрос, который задаст Вэл, и ответ напишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко. И не забудьте свой номер телефона и имя.
0: Да. Ну, а отборочный вопрос такой. Продолжается та самая тонкая нить. Вот мы уже выяснили, что главную роль исполнил в этом фильме Рассел Кроу.
1: Ага.
0: Также вчера выяснили, что еще один крутой мужчина там снимался. Люк Эванс. Ну, дело в том, что там снялся еще один известный мужчина.
1: А женщина там есть?
0: Там женщина есть. Поговорим о них завтра. А сегодня напишите, как его зовут. Впереди «Ночной бизнес» в «Бригаде У» на Европе+. Бригада У!
2: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: 32 мая, 33, 34 в Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
4: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте «Наш дом.рф». Застройщик ООО «СЗСКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
7: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
6: И сколько вышло?
7: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
6: Где покупал?
7: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
4: Указана минимальная стоимость автора для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мы открываем новую страницу истории Геническо. Жилой комплекс «Другие берега». Один из самых масштабных курортных проектов региона. Новый стандарт комфорта и спокойствия в 5 минутах от моря. Начните свою новую жизнь. Въезжайте и инвестируйте в готовые квартиры с ремонтом от строительной компании «Бау-Инвест». Жилой комплекс «Другие берега». Подробности на сайте другиеберега.рф.
4: Застройщик ООО «СЗ Юприсустрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
12: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
4: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
13: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
14: Потому что именно здесь
13: больше хитов и больше музыки.
14: Европаплюс.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
13: Слушай и смотри Европа Плюс.
14: Европаплюс.ру.
13: Больше хитов. Больше музыки.
15: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Ночной бизнес. В бригаде У.
1: 8:42 в Москве.
2: Хорошо, да?
1: Все, продолжаем игру. Находясь в роликовых коньках, вот этих, где два колесика спереди, два сзади, да?
2: О, как будто бы. Квады, по-моему, они называются.
1: Пусть будет так. Ночной бизнес уже сегодня выходит на все экраны страны. Фильм при поддержке Европа Плюс. Ну а мы продолжаем битву за домашний ночной клуб.
2: О, хорошо.
1: Да, у нас Сергей вчера ворвался в битву, и вот хоп, и он уже в полуфинале. Сережа, привет.
3: Доброе утро.
2: Сереж, привет. Как настроение сегодня? Ты рассказал кому-то, что играешь?
3: Да. Отличное настроение.
1: Mm-hmm. Спасибо. Сереж, знакомься. У тебя есть новая соперница. Это Галина. Галя, привет.
4: Алло, привет, доброе утро.
2: Галечка, привет. А ты какой город представляешь?
4: Липецк.
1: Галь, ну ты, конечно, вообще в материале. Как ты быстро ответила на отборочный вопрос. Кто еще из мужчин, помимо Рассела Кроу и Люка Эванса, сыграл в этом фильме?
4: Аарон Пол.
1: Да, Аарон Пол.
2: Классный актер.
1: Итак, ребята, по сюжету фильма у главного героя собственный ночной клуб, возле которого мы с вами и находимся. И по очереди сначала, Сергей, ты будешь находиться возле двери ночного клуба, и по звукам, которые будут доноситься оттуда, ты попытаешься понять, кто там выступает. Сначала будет задание тебе, потом Галя тебе. После того, как вы послушаете, кто выступает, у вас будет буквально 15 секунд, чтобы определить имя артиста. Можно ошибаться, но главное найти правильный вариант за эти 15 секунд. Mm-hmm. Кто лучше справится, то проходит в финал.
2: Хорошо, попробуем.
1: Сергей, начинаем с тебя. Готов?
3: Готов.
1: Внимание.
2: Итак, Сереж, 15 секунд.
1: Кто думаешь? В имени этого артиста есть... Да-да-да. Планета.
2: Угу.
1: Что?
2: Что ты сказал?
1: Нет, нет.
2: Бруно Марс.
1: Бруно Марс. Человек с планетой в имени. Галя, продолжаем с тобой.
2: Вопрос тебе.
1: Либо не продолжаем.
2: А, не продолжаем?
1: Сереж.
2: Зачем так, Галя?
1: Смотри, с одной стороны не разгадал, а с другой стороны ноль — это лучше, чем минус один. Галя нас пропала. Гали, мы обязательно пришлем детектор купюр. Сереж, ну волею судеб.
2: Ты переходишь в финал.
1: Поздравляем.
3: Спасибо большое.
1: До встречи.
2: До завтра.
1: Пока.
0: Ночной бизнес в бригаде У.

0: Fix Me, Swanky Tunes, бригаде У на Европе Плюс, 8:47 в Москве. У нас впереди саундчек.
1: Где мы рассказываем, как вы переобулись.
0: Да, поменяли отношение к чему-то, изменили мнение.
1: Вот резко, да, хоп.
0: На самом деле, я даже уважаю тех, кто легко может признаться, что думал так.
1: Но вот,
0: а потом передумал.
1: Ну, ты знаешь, на Шпицбергене, например.
0: Да.
1: Я же очень холод не люблю.
0: Не любишь.
1: Но там было так красиво.
0: Угу.
1: Что я как будто бы прям прониклась чуть-чуть.
0: Изменила отношение?
1: К холоду?
0: Да.
1: Ну, не совсем,
0: скажи это,
1: но
0: давай,
1: почти.
0: Скажи, это будет
1: к снегу.
0: Легко.
1: Давай.
0: Люблю холод. Скажи, ну просто. Ну хорошо. Уважаю прохладу.
1: Уважаю жизнь.
0: Когда вырасту, хочу стать полярником. Давай.
1: Я не вырасту, мы знаем.
0: Ребят, расскажите, как вы переобулись, как вы изменили отношение к чему-то.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада!
2: Реклама.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: 3-чек. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 8:55 в Москве. Сегодня в саундчеке сеанс переобувания. Вы рассказываете, как вы изменили отношение к чему-либо.
3: Угу.
2: Давайте слушать.
3: Давай.
4: Доброе утро. Я изменил свое мнение к одному продукту. Это сыр. В детстве мама мне его подкладывала в какие-то салатики, какие-то бутербродики, пыталась по-всякому меня приучить к этому продукту. Я находил, мне аж было плохо от этого. Но это было до определенного возраста. Чуть став старше, теперь меня не нужно уговаривать, поэтому вот такая трансформация произошла. Всего хорошего дня.
2: Спасибо, спасибо. Теперь сам себе подкидываю. Ой, что это у нас?
3: Так приятно, кто-то заботится.
2: Какая милая головочка. Так, еще продукты.
5: Привет, бригаду. Базилик, кинза, оливки и маслины. Вот где я переобулась от ненависти к дикой любви.
3: Понимаем.
2: Классический набор
3: осуждаем.
2: Взрослого человека. А, кстати, кинза? Или
3: кинза? Ну, вроде.
2: А ты как, кстати? С кинзой.
3: Я хорошо, а ты?
2: Хорошо. Ну,
3: вот раньше не любила, а сейчас люблю.
2: Давай так, приду в дом, чтобы не обижать хозяина, съем. Но сам пока не заказываю.
3: Интересно, потому что не можешь отличить с петрушкой?
2: Ну, там вообще сложности, да. Дальше.
6: Доброе утро, бригада У, доброе утро, страна. Я когда была чуть-чуть помоложе, я все время думала, а что сложного в материнстве? Ну, ребенок, ну окей, вот игрушки, вот еда, поел, поспал, поиграл. И это было до тех пор, пока я не родила. Девочки, простите меня, вы все герои. А кто рожает 2, 3, 4, 5, вы кто вообще? Вы с какой планеты? Вы просто киборги. Угу. Я переобулась.
2: Да, да, да, да.
3: Понимаем.
2: Девчонки, вы правда героини. Ну и финальная.
7: Европа Плюс, доброе утро. Когда была ребенком и по выходным приезжала на дачу вместе с бабушкой, мне всегда хотелось, чтобы на даче был только газон, где можно было лежать и загорать. Сейчас же, когда стала взрослой и сама живу за городом, понимаю, как же мне хочется посадить много картошки, помидоров и огурцов.
2: Я недавно был у очень состоятельного знакомого.
3: Угу.
2: Но я понял, что он состоятельный, когда он показал купленную банку земляники. Да, она очень дорогая. Да, и у него роскошный участок, весь в газоне. Я говорю, Сереж, это что за дела вообще?
3: А где картошечка?
2: Где пропадает такой участок? Ты ради этого уехал за город? В общем, поругались, больше не общались.

0: me be the second voice бригадю на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Дептранс выпустил предупреждение для автомобилистов. Стало известно, выпускники какого вуза зарабатывают больше всех. И названа сумма выигрышей в лотерею, которую до сих пор не забрали из банка. Далее подробности. Столичным водителям сегодня стоит быть особенно осторожными из-за непогоды. Дептранс призывает автомобилистов строго соблюдать правила и быть предельно внимательными в условиях непогоды. Сегодня в столице и области ожидаются дожди, также переменная облачность. Автомобилистам советуют строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Также на скользкой дороге не стоит совершать резкие перестроения. По данным Дептранса, в часы разъезда с 17 до 20 часов локальные затруднения будут в центре мегаполиса, на Садовом кольце, на третьем транспортном, на МКАДе, а также на вылетных магистралях. В России впервые появился рейтинг вузов по уровню зарплат молодых IT-специалистов. Документ сформирован на основе данных за 2020-2025 годы. Об этом пишет РБК. Согласно статистике, самые высокие зарплаты в IT-сфере у выпускников Московского физико-технического института – 350 тысяч рублей. Второе место в рейтинге разделили Национальный исследовательский институт ИТМО и МИФИ. Их выпускники зарабатывают в среднем по 300 тысяч рублей. На третьей строчке расположились Бауманка, МГУ, Высшая школа экономики. Их выпускники могут рассчитывать в среднем на 290 тысяч рублей в месяц. Выбрать себе профессию теперь можно не только быстро, но и весело. Через два часа в столице открывается третий ЮНГКОН. Это большой молодежный фестиваль Яндекса про технологии и старт карьеры. Участвует больше 10 тысяч школьников, студентов и специалистов со всей страны. В этом году фестиваль впервые станет площадкой для анонса технологических новинок Яндекса. Например, лайф-режим в Алисе AI адаптировали для незрячих и слабовидящих людей. На ЮНКОНе можно будет пройти пробные собеседования на стажировку, посетить ярмарку вакансий, узнать про образовательные программы Яндекса в партнерских вузах, а также задать вопросы разработчикам и завести полезные знакомства. Россияне, даже выиграв в лотерею, не забирают свои деньги. За два года на счетах в Сбере скопилось не меньше 2,5 миллиардов рублей. Такие данные приводит Счетная палата. Аудиторы предлагают размещать остатки невостребованных выигрышей в казначействе, чтобы направить деньги на нужды государства. По закону выигрыши должны храниться 3 года на тот случай, если победитель все-таки объявится. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 77 копеек. Евро сдулся 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем отличного дня!

0: 9:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Всем прекрасного времяпрепровождения. Чем вы сейчас не занимались, мы за вас рады.
1: А, кстати, вот интересно, чем вы занимаетесь? Вот да. Вполне возможно, кто-то сейчас занимается оригами.
0: Может быть.
1: Ну вот чисто теоретически это же возможно? Возможно. Кто-то делает поделку за ребенка в сад.
0: Возможно.
1: Причем... И старается рисовать не очень хорошо, чтобы никто не заметил подмены.
0: Ну, как показывает практика, сильно стараться не надо. Не очень хорошо. Среднестатистическое, оно, как правило, такое. Или кто-то вот сейчас решил набраться сил и зайти в кабинет к начальству, чтобы попросить повышение.
1: Возможно. А возможно, кто-то лежал на диване и такой, все, надо начинать новую жизнь. Открываю, значит, сайт с объявлениями, ищу работу.
0: Да. Или, возможно, кто-то лежал на диване, решил начать новую жизнь и продолжил.
1: Перевернулся. Изменил бок.
0: Ребята, всем привет. Всем желаем чудесного дня. Очень рады, что мы вместе с вами, одной командой.
1: Но если вдруг вы занимаетесь оригами, скиньте фотку. Что получилось?
0: Да с дивана тоже фотки.
1: Тоже вариант.
0: Фотки начали, да, присылайте все. Но в первую очередь, раз уж мы команда, нам нужны капитаны команды.
1: Точно, сегодня же тимбилдинг. Так, мне нужна невероятная девушка-капитан. Угу. Умная, веселая, активная, быстро реагирующая на все вокруг.
0: Да. Если ты Серега, например, да? Угу. Или Валерка, быть может, Миша, Ваня, Стас, Гена, Аристарх.
1: Так много капитанов у тебя будет.
0: Александр, Евгений. Да, ну вот, короче, любое мужское имя подходит.
1: Угу. Хорошо.
0: Пишите свои заявки, как вас зовут и кому в команду ходите. Девчонки,
1: и номер телефона, да.
0: Парни, ко мне. Мы перезвоним и будем играть в тимбилдинг бригаде У на Европе+.

0: Алан Уокер в бригаде У на Европе Плюс. 9 часов 8 минут в Москве. Да, мы находимся в ожидании тимбилдинга. Mm-hmm. Мы пока что тут выбираем капитанов. Но прежде давайте послушаем трек, который снова стал хитом.
1: Давай, что сегодня? Нужно ли что-то снимать под него?
0: А под него не то, что нужно. Под него снимают. Как правило, люди из отпуска, которые как бы высвобождают себя от работы.
1: Как интересно.
0: Да. Ну, там трек еще так называется. Intoxicated. Послушаем, это Мартин Солвейг.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 11 минут в Москве. Тимбилдинг, бригаду на Европе Плюс. Начинается, Вики, ты не представляешь. Вот у нас финальный тимбилдинг сезона.
1: Ага.
0: А знаешь, какой результат по итогам пока что? 6 ничьих, 10 побед у девчонок и 10 у парней. У нас пока что абсолютная ничья везде во всем.
1: Так, нам нельзя, получается, испортить статистику.
0: Ну, вам нельзя. Нам можно.
1: Ты хочешь, чтобы я ушла в обиде?
0: Не-не-не, этого я не хочу. Просто хочу победить. Я хочу представить твоего капитана. Это Валя.
1: Валечка!
0: Привет, Валь.
2: Привет.
0: Привет. Валь, ты откуда?
2: Ой, пропали. Я из Красноярска.
1: Валь, но ты понимаешь, да, на тебе большая ответственность. Но на мне тоже. Я буду помогать, но ты как капитан должна озвучить правильный вариант.
0: Хорошая начала, да, Валя?
1: Постараюсь. Да, давай.
0: Валя написала: хочу в команду к Вике, люблю квизы и еще больше люблю выигрывать. Интересно, что ты разделила эти мысли, да, люблю квизы, ну и выигрывать тоже.
1: Почему? Это все одна мысль.
0: Хорошо.
1: Конечно.
0: Девчонки, удачи. Знакомьтесь, в моей команде Евгений. Жень, привет.
3: Привет, привет, Вэл, привет, Вики, Европа Плюс.
1: Привет, Жень.
3: И Валентине тоже привет.
0: Жень, ты откуда?
3: Я из Уссурийска.
0: Уссурийск.
1: Хорошо.
0: Женя написал: хочу в команду к Вэлу, покажем нашим девчонкам, где раки зимуют. И вот по фразе «где раки зимуют» я понял, что Женя, скорее всего, умудренный опытом человек. Это должно нам помочь. Ребята, правила такие. Жень, сначала ты можешь расслабиться, я буду зачитывать вопрос девчонкам.
1: Валя, мы накидываем много вариантов, чтобы был правильный.
0: У вас есть 30 секунд, чтобы определиться с правильным ответом. Можно ошибаться, и даже если правильный ответ озвучит Вики, я скажу, что ответ был, но главное, чтобы ты его озвучила. Понятно все?
2: Да, понятно.
0: Девчонки, удачи. Внимание.
1: Давай.
0: Изобрели это в древнем Египте, чтобы порадовать богиню Исиду. Очень долго это было признаком роскоши или сопровождало важные события. Свадьбы, именины, большие ярмарки. В Германии в средние века этим можно было расплачиваться за налоги. Почти в каждой стране это есть. Но рецепты и формы различаются. Где-то это в форме животных, где-то прямоугольные, где-то круглые. У этого есть свой праздник, даже свои музеи. Его занесли в книгу рекордов и даже отправляли в космос. Что это?
1: Валя, варианты есть?
2: Может, герб какой-нибудь?
0: Герб? Нет.
1: Нет? А это мебель?
0: Нет.
1: А это расческа?
0: Нет. Пропустили очень важную часть, где есть слово «рецепт».
1: Книга?
0: Нет.
1: Поваренная?
0: Нет.
1: Нет. Сковородка?
0: Нет. Это было на свадьбах, на именинах, на праздниках. Что, пирожок? Нет, но очень близко.
1: Торт?
0: Нет, близко.
1: Кулебяка?
0: Ближе к пирожку.
2: Пирог.
0: Да, еще это очень связано с нашим продюсером Серегой.
1: Круассан?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. Это...
1: Сырник. Сырники.
0: Пряник.
1: А-а-а.
0: Но вы были очень близки, девчонки. Это было сложно. Особенно учитывая то, с чего начали. Герб. Вы подошли очень близко. Так, хорошо, Женя, сейчас...
1: Ну ладно.
0: Наша очередь.
1: А круассан и пряник не
0: похожи.
1: Ну ладно.
0: Вики, ждем вопрос.
1: С греческого это слово переводится как «блестящий». Каждый кусок этого имеет неповторимый узор, как отпечатки пальцев человека. Да и свет он рассеивает, как человеческая кожа. Самый знаменитый происходит из Италии, он белый, в Индии он зеленый, в Испании черный или розовый. Он окружает нас везде, в старинных зданиях, в роскошных интерьерах, музеях, в зубной пасте и даже в метро.
0: Бриллиант?
1: Ну, правильно.
0: Это камень какой-то.
1: Ну, возможно,
0: минерал,
1: да.
0: Минерал.
1: Ну, какой-то. Типа, да.
3: Оливки или маслины?
1: Нет, Вэл ближе. Да. Хотя мне нравится.
0: Стекло?
1: Нет.
0: Кальций, фосфор?
1: Нет.
0: Это вот стекляшки разноцветные, вот в рамах такие красивые, мозаички.
1: Нет.
0: Мозаика.
1: Развивай. Метро, вот метро.
3: Вот кирпич какой-то.
1: Ну, еще, давайте, развивайте.
0: Плитка.
1: Ну, вот еще.
0: Плиточка. Мозаичная. А? Что, Жень?
3: Мозаика.
1: Мрамор.
0: Мрамор.
1: Могли найти.
0: Слушайте, но давайте так, да? Боевая ничья, 0-0. Никто не справился. Но зато по итогу сезона у нас все равно абсолютная ничья.
1: Ура.
0: 10 побед у парней по итогам, 10 побед у девчонок и 7 ничьих. Это тоже нужно отметить. Давайте и Вале, и Жене по футболке подарим.
1: Давай.
0: По футболке каждому.
1: Так, девчонки, а мы, спасибо, значит, большое. За время отпуска... Читаем много литературы и квизов.
0: Парни, мы просто, как всегда, надеемся на лучшее. Ребята, хорошего дня, счастливо. Пока.
2: Пока.
3: Пока-пока.

0: Шаде, это Баинди, Ахчо и Мод, Бригадюны, Европе Плюс, 9.19 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что ты нам расскажешь?
1: Ты знаешь, в период, когда ты смотришь какой-то видос, и почти везде ИИ, угу. Найти ИИ, видео, что? Где настоящее что-то, так радостно всегда.
0: Да, Вики не понаслышке знает.
1: Да, я всегда путаю, если честно. Вот в этот раз я тоже перепутала, но в обратную сторону, расскажу.
0: Ага, подождем, впереди Вики Ньюс, Бригадюны, Европе Плюс.
2: Реклама. Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
3: Застройщик ОСЗ «Юг-Инвест-Групп», правильная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 июня 2026 года. Квартиры определяются застройщиком, количество ограничено, не является публичной офертой.
4: Жареные вкусные семечки Джин.
5: Знаем, любим и едим.
4: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
6: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Ну, это буквально вчера. Я рассказывала про новый сезон, третий, сериала «Дом дракона». Да. Да? Да. Мы с нашим звукорежем Лехой решили оставить на десертик, так сказать, на выходные. Ага. Выходные все это посмотреть, все да. рассказать вам потом. А сегодня я увидела потрясающее видео из Лондона. Угу. В общем, HBO запустил там, над Тауэром, настоящего дракона.
1: Так.
0: Со стороны тебе может показаться, что это искусственный интеллект. Ну, потому что прям нейросетка как будто нарисована. Но
1: продолжай.
0: Нет, это летательный аппарат,
1: ага.
0: у которого 23 подвижные детальки.
1: Угу.
0: И нет огня, к сожалению. Ну, или к счастью.
1: А, без огня?
0: Но выглядит очень круто. Если вы на меня подписаны где-нибудь, угу. то посмотрите.
1: Но это тогда не дракон, динозавр.
0: Нет, дракон.
1: Дракон?
0: Дракон. Посмотри видео, это прям, это выглядит невероятно круто. Я бы, наверное, испугалась, если бы он у нас летал тут.
1: Но огня-то нет. Динозавр?
0: Да это не динозавр.
1: Но интересно.
0: Это дракон.
1: Интересно.
0: Посмотри видео.
1: Это все в рамках рекламной кампании.
0: Да.
1: Молодцы.
0: Интересно, сколько он будет летать. Наверное, уже полетал и все, да? Жалко. Так, пицца с ананасами, помните?
1: Ну, как ее забыть?
0: Я, кстати, нашла человека, который ее любит.
1: Не, есть такие.
0: Да. Но неважно.
1: Подожди, а ты нашла этого человека в нашем коллективе?
0: Ну, вы знаете этого человечка.
1: Игра началась.
0: Моя подружка Настя, которая фотограф.
1: Да ты что?
0: Да. Вот, если вдруг рядом с вами есть какой-то итальянец, закройте ему уши, потому что тут пошли еще дальше.
1: Угу.
0: В Краснодаре стали делать пиццу с окрошкой.
1: Окрошка.
0: Значит, тесто для пиццы. Леш, тебе плохо? Тесто для пиццы делается на квасе. Mm-hmm. Но пока все нормально.
1: Но пока нормально.
0: Сверху набрасывается все, что должно быть в окрошке.
1: Набрасывается. Голодный люд. Набрасывается.
0: Ну что там, колбаска? Ну что там вот это?
1: Ну вот это все. Огурчики. Огурчики? Огурчики?
0: Все, ну все, что положено. А соус делается на основе кефира. Такой кефир горчичный. Ну правда. Ну знаешь, ну кому-то нравится. И пицца, и окрошка. Решили сами.
1: Это
0: да,
1: возможно, топ неожиданных концовок.
0: Возможно, тренд не пойдет.
1: Соус на кефире.
0: С горчицей.
1: Тесто на квасе.
0: Угу.
1: Сложные времена.

0: Интересные.
1: Да, да. Кстати, ребята из Краснодара, кто пробовал, напишите, как это.
0: Это очень амбициозный стартап. Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Плюс. I went deaf on the bitch.

0: Пришло время гороскопа на четверг, 25 июня.
1: Умный. Выход из сложившегося положения находится у вас под носом.
0: Тельцы, сегодня не стоит сомневаться в силе своего обаяния.
1: Близнецы, стремитесь к безупречности и не останавливайтесь на достигнутом.
0: Раки, вы сегодня будете цвести прямо на глазах.
1: Львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах.
0: Девы, сегодня мы почувствуем себя очень нужными и очень важными.
1: А, весы, сегодня все будет именно так, как вы хотите.
0: Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно будет и маленьким.
1: Стрельцы, придется поступиться некоторыми принципами ради общего блага.
0: Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном отпуске.
1: Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вы не хотите находиться.
0: Рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен в бригаде У на Европе Плюс. 9:35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором уже 3 3000 рублей наша стартовая сумма, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Просто нужно ответить правильно на вопрос бонуса. Вики.
1: Да.
0: Ты же любишь путешествия.
1: Обожаю.
0: Я поздравляю тебя.
1: С чем?
0: День моряка.
1: О.
0: Ну, так или иначе.
1: Ой, я тут еще моряк.
0: Я бы сказал морячек. Так, день лимонада. Какой любимый у тебя?
1: Какой-нибудь с маракуйей. Или с малиной.
0: Да.
1: А если вместе, то вообще супер.
0: Хорошо, звучит.
1: А
0: хорошо.
1: У тебя?
0: Все то же самое. Какой нальют, я такой.
1: Такое пью.
0: Такое пью.
1: Холодненький.
0: Вот, точно. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Реклама.
1: Мы открываем новую страницу истории Геническо. Жилой комплекс «Другие берега». Один из самых масштабных курортных проектов региона. Новый стандарт комфорта и спокойствия в 5 минутах от моря. Начните свою новую жизнь. Въезжайте и инвестируйте в готовые квартиры с ремонтом от строительной компании «Бау Инвест». Жилой комплекс «Другие берега». Подробности на сайте другиеберега.рф.
2: Застройщик ООО «СА Юрисустрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 32 мая, 33, 34 в Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина Роща.рф.
2: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКГ». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Крым Золото открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве, сей Бригадю на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, это я.
3: Привет. Лена. Привет, Лен.
1: Привет, Лена. Лен, ты откуда?
2: Астрахань.
1: Лен, ну вот прям с самого начала ощущение, как будто бы мы уже давно знакомы. Это так?
2: Ну, очень давно я вам звоню. Мы заочно знакомы очень давно.
1: Это чувствуется.
2: И слушаю вас очень давно.
1: А, это здорово. Приятно. Леночка, у нас сегодня в сейфе стартовая сумма 3000 рублей, но это еще не все. Можно выиграть дополнительно 10 тысяч от Озонбанка. Для этого просто правильно ответь на вопрос.
2: Будем стараться.
3: Надо выбрать вопрос.
2: Правила все знаю.
1: Все, хорошо, Лен. Давай для начала выберем вопрос, который будет с бонусом. Первый, второй или третий?
2: Первый.
1: Первый. Начинаем с бонуса. Лена, да. Удачи. Вперед.
4: Первая цифра.
3: Лен, ну смотри, ну если правильно ответишь на этот вопрос, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, сегодня у нас день учителя в Гватемале. Перемещаемся в Гватемалу, представляем учителя школьного.
1: Да.
3: Вот скажи, пожалуйста, на каком языке он преподает? Какой там официальный язык? Испанский, португальский, гватемальский.
2: Португальский пусть будет.
3: Пусть будет португальский. Второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Лена, сегодня отмечается День моряка. Есть ли у тебя знакомые моряки?
2: Ну да, есть. У нас Астрахань портовый город.
1: Вот, обязательно поздравь всех знакомых. Сегодня большой и хороший праздник. Мы поговорим про одного мультгероя, который является моряком. Это можно понять из его имени. Моряк Папай. Смотрела хоть раз мультик с ним
2: как?
1: В главной роли.
2: Еще раз как?
1: Моряк Папай.
2: Что-то не знаю. Я думал, капитан Врунгель.
1: Тоже хороший вариант. Но просто мои варианты ответа не подойдут Врунгелю, но подойдут моряку Папаю. Он, значит, по сюжету мультика в каждой серии что-то ел и от этого становился невозможно сильным.
3: На ПП сидел, получается,
1: а
3: да?
1: Это абсолютное ПП. Что ел моряк Папай? Брокколи, шпинат или брюссельскую капусту?
2: Ага. Давайте будет шпинат.
1: Шпинат. Второй вариант. Принято.
4: Третья цифра.
3: Ну и сегодня день рождения Антонио Гауди. Он же Антонио Пласид Гильем Гауди Корнет. Угу. Прекраснейший испанский, даже каталонский, можно сказать, архитектор, который подарил нам Саграду Фамилию. Наверняка ты слышала про Саграду Фамилию. Ее недавно достроили.
1: Да.
3: В Барселоне. И это, между прочим, стало самым высоким храмом в мире.
1: Ох ты как.
3: Потрясающее сооружение, 172 метра в высоту. И настолько высокий храм, что он даже выше, чем что? Статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Эйфелева башня или Лахта-центр?
2: Третий что?
3: Лахта-центр в Петербурге.
1: Башня такая.
3: Красивая высотка такая.
2: Башня.
3: Угу.
2: Так, давайте третья будет.
3: Выше, чем Лахта-центр. Принято.
1: Итак, Лена из Астрахани подобрала такой код от сейфа. 2, 2, 3. Внимание!

0: не сломан.
1: Лен, если честно, мне даже самому интересно узнать, в чем тут дело.
2: Леночка, ну ты сказала, что церковь Саграда Фамилия выше, чем Лахта-центр.
1: Ага.
2: Но Лахта-центр невозможно обогнать. Это же самый высокий небоскреб в Европе.
1: Да ты что?
2: Да, правильный вариант был статуя Христа в Рио. Она всего 38 метров.
1: А, это потому что она...
2: Высоко стоит, кажется, больше,
1: да. И так на горе. Ага. Лен, у меня все верно. Вот вроде про моряка Папайя ты говоришь, что ничего не знала. А то, что он любит есть, знаешь, шпинат. У меня правильно.
2: Ну и тот самый вопрос с бонусом. Вопрос был такой. Какой официальный язык в Гватемале? И правильный ответ – испанский.
3: Понятно. Так, ну ничего.
2: Нужно еще раз перезвонить и побороться.
1: Да.
2: За другую сумму.
1: А мне еще нравится, что Лена даже нас утешает. Ну нормально, ничего страшного, ребят, не расстраивайтесь. И ты не расстраивайся, и звони нам обязательно еще, ладно?
3: Спасибо, всего доброго, всем добра.
1: Спасибо и тебе, пока-пока.
2: Пока.
1: Ну а завтра в пятницу в сейфе бригаду 7000 рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф. Бригада.

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди сундучок, в котором мы все рассказываем истории с переобуванием, когда мы изменили какое-то отношение к чему-то. Ну, у меня в самом начале моей работы в бригаде У случилось переобувание. Ну, когда мне только предлагали и не говорили, что куда меня собеседуют, я же вечерняя пташка, я же ненавижу утро.
1: И работать в команде.
0: Да, мне вообще это все чуждо для меня было. Ну, переобувался я с удовольствием, могу сказать. Утро обожаю, как и вас, мои коллеги.
1: Мы надеемся.
0: Так
1: мы
0: и
1: надеемся.
0: Есть, это не ирония, правда.
1: Угу.
0: Да честно.
1: Ну, ладно.
0: Ладно. Ну, присылайте вы свои варианты в виде голосовых.
1: На наш сайт, да, europlus.ru, там есть специальное окошко.
0: Отправить сообщение, либо отправить голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
12: Уже в кино. Рассел Кроу.
13: Бабки, живо!
14: Я не из тех, кого грабят.
12: В дерзком комедийном триллере
15: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
12: «Ночной бизнес».
16: Категория 18+.
17: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
18: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
19: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
20: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
21: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
22: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
23: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
24: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
23: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Магда, это моя Мишель Бригадю на Европе Плюс, 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы слушаем историю о том, как вы переобулись.
1: Давай. Чек-чек, 1, 2, 3,
0: чек. Саундчек. Бригаде У. И это нормально. Иногда нужно менять мнение.
1: И обувь.
0: Вот, например.
2: Привет, ребятушки. А я переобулась в отношении электромобилей. Я раньше считала, что электромобиль, в общем, что это супермедленная какая-то тачка, которая не способна разгоняться вообще. Ну что это, какая-то игрушка? Надо там дизельная, бензиновая, чтобы двигатель был, все это, не на батарейках, в общем. Но побывав в Китае, я переобулась настолько, что я готова купить сейчас себе электромобиль. Так точно.
0: Ну, правда, интересно. Это правда интересно.
1: Да, мне нравятся электромобили.
0: Да, да, да.
1: Ну, я, с другой стороны, не водитель, я не могу оценить.
0: Ну да, согласен, это другая сторона. Следующее сообщение и финальное на сегодня.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, Бригада У. А каждый раз, когда фактов зал, я все время думаю, все, голосую за Вики, женская солидарность. Но иногда переобуваюсь, когда факт было, бывает лучше.
0: Ну, интересное завершение. Довольно-таки приятное, не правда ли?
1: Ну так.

0: me feel.
1: Бенаси Брос, Бригадю на Европе Плюс. Бенаси, да брось ты. Нормально все.
2: Ну ладно, мы до завтра, мы вернемся
1: четверг же, хороший день, да. Ребят, желаем вам чудесного дня, хорошего настроения.
2: Помните, что завтра пятница.
1: И оставайтесь на Европе Плюс. До завтра, до пятницы. Меня зовут Вэл.
2: Меня Вики.
1: Бригаду Европа Плюс. Счастливо. Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица. 10:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Новый российский самолет совершил свой первый полет. Американские власти озаботились имиджем доллара, и организаторы лотереи ищут счастливого обладателя миллиарда рублей. Далее о подробностях. Новый российский самолет совершил свой первый полет. В Ростехе сообщают о том, что на Иркутском авиационном заводе первый вылет совершил учебно-боевой самолет Як-130М. Полет продолжался около часа и прошел без нареканий. Машину пилотировали летчик-испытатель первого класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Отмечается, что полетное задание было выполнено полностью. Новый самолет, по информации Ростеха, сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика. Глава Минфина США Скотт Бессент допустил возможность возвращения России к расчетам в долларах США после завершения конфликта на Украине. По мнению министра, все хотят быть в долларовой системе. Он также анонсировал планы по возвращению в нее Ирана и Венесуэлы. Бессент добавил, что стратегической целью Вашингтона является укрепление глобального доминирования американской валюты. Напомню, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия не проводила политику дедолларизации, поскольку она не отказывалась от расчетов в долларах. Ей в них отказали. В частности, это отключение крупнейших российских банков от системы SWIFT и запрет любым финансовым учреждениям мира проводить долларовые транзакции с участием подсанкционных лиц. Еще пара слов про финансы. В России запретят рекламу криптовалют. Компании, работающие на этом рынке, смогут говорить о себе, но рекламировать свою сферу деятельности им будет запрещено. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С 1 июля правительство переводит оборот криптовалюты в режим, близкий к рынку ценных бумаг, с лицензированными посредниками, идентификацией клиента и регулярной отчетностью. Тем временем в Великобритании организаторы национальной лотереи разыскивают неизвестного счастливчика, который выиграл 12 миллионов фунтов стерлингов. Это больше 1 миллиарда рублей. Билет был продан 6 июня в Южном Уэльсе, однако обладатель до сих пор не нашелся. Старший советник по выигрышам призвал всех игроков проверить билеты, отметив, что обладателем выигрыша может оказаться не только местный житель, но и приезжий, который купил билет и забыл о нем. У счастливчика для того, чтобы получить деньги, есть время до 3 декабря. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 77 копеек. Евро сдулся 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Европа плюс.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: все секвойи. Ну, романтика, а? Модный в Руби Плюс прямо сейчас. Намек на нас. В столице 22.20. Привет всем, кто меня слышит. Это Фомин, и мы с вами двигаемся в сторону пятницы. Последний рабочий от недели. Ну, в общем, это приятно. Ну и, конечно же, не забывай о том, что завтра случится обязательно обратный отчет 40 лучших треков недели. А вот в субботу, будет чуть меньше. 25, но танцевальных треков.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Мейсос и My Life is a Disco. Sunglasses at Night версии Rezone. А еще Moving to the Sun от Южеля.
1: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

Лу и ее Cool Girl. Мои любимцы, моя Мишель на малиновой луне. Ну и суперхит, который добрался до вершины нашего Еврохит Топ 40, Биби Рекса, Fightless, New Religion.

0: Европе Плюс. Jamaican, абсолютно летний трек. Ну, это нам подходит, это мы любим, это мы ценим, это мы ждем. Прямо сейчас все это на радиостанции номер один в России. Но, кстати говоря, про летние треки. В ближайшее время отличный трек от Самофелда и Окс, My Heart Goes, но также Кунгс с Galaxy. Это все на радиостанции номер один в России уже скоро.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информацию.

0: can't move on.
1: Но вот к такому расслабленному дню мы подбираемся. Пятница на горизонте. Но прямо сейчас Доминик Фейк тоже на расслабоне, на чиле. Baby Doll для всех, кто пока еще не спит. 23:34 в Москве. Фомин по-прежнему здесь. До полуночи доведу. Естественно, под лучшую мировую поп-музыку. Впереди классный трек, который, ну, я рекомендую. Это Time Impala и Jenny Dracula.

Впереди классная музыка, это точно обещаю, точно говорю, потому что Кальвин Харрис и его Satisfy. Прежде чем и на его

0: колонок и встречаем Бай Индию, Хчо и Мота, с которыми потанцуем под Шаде. Еще услышим хит с богатейшей историей. Это хит Fable от Sunrider. И послушаем Алекса Уоррена с работой Fever Dream. Но прежде немного важной информации для тех, кто любит с Европой Плюс ходить на крутейшие концерты.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей Шоу.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа
1: Плюс. On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

Шаде — это то, что мы очень сильно любим, поэтому не будем их останавливать. А вот под что оторвемся, это сейчас расскажу. На подходе у нас «Медуза», «Генри Камомил», шикарная дэнс-тема, которая приятно отдает атмосферой ночных клубов нулевых. «Don't Wanna Go Home», еще «Энрике Иглесиас», «Шон Пол», «Летняя вещица Байландо». И начнем с легкого, но стильного R&B из Нигерии. «Дэвид Эмс», «Хит Рейн Дэнс» уже через 3 минуты на Европе+. Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Ровно 30 минут, не более. Так что не тратим время на разговоры. Будем слушать только лучшее, что есть на планете Земля. А именно, Tokyo Hotel и California Nights. California Nights. Немного рок-музыки не повредит. Будут и соул-работы. Mr. Know-It-All и Teddy Swims. И побалуемся электроникой. Эбон Холлоу. И это лишь малая часть списка того, что ждет нас в эти 30 на Европе+. Так что не уходи далеко.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже час ночи.

0: California Nights на радиостанции номер один в России. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, Russian Raul Alejandro и Wizkid с летней темой Понга, чуть раньше гуру электронной музыки Тиеста в компании певицы Брианны Грей с треком Beautiful Places, а еще раньше Дэвид Гетта в составе коллектива One Republic с кавером на группу Ozone I Don't Wanna Wait. Буквально через пару минут дождись обязательно и не пропусти вот эту важную информацию, если любишь концерты и лайв-выступления.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это Russian Raul и Andrey Wizkid в наших приемниках, которые продолжают пробираться к вершине нашего еврохита. Пока 19-я строчка у ребят, но уже сегодня они могут оказаться гораздо выше с нашей, конечно же, помощью. Если нравится хит, то заходи в europaplus.ru, жми лайк напротив трека. Сегодня слушай подведение итогов вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти еврохит топ-40 и не пропусти хиты на Европе Плюс прямо сейчас. Немного кей-поп музыки, BTS и хит Swim. Еще ждем Offenbach и Джастина Джесса, трек Over You. Но сперва отдадим слово продюсерам Эвелону и Рокстону с мегастильной темой Vertigo. Европа Плюс.

0: Дальше. Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Marshmello, Portugal Women, Phoenix. Также появится главный синоптик нашей страны, как говорит Макс Филин, моя Мишель, иногда. И Зейн Малик, Die For Me. Это далеко не все, что я приготовил. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: один из фениксов, что поселились в нашем плейлисте за последнее время, это Зефирка, Маршмеллоу и Portugal Women на радиостанции номер один в России. Хит, который всегда поднимает настроение. Но еще больше твое настроение сегодня качнет бригада У. Так что, если хочется игр, подарков и заряд бодрости на всю пятницу, то обязательно включай Европу Плюс в 7 утра по Москве, чтобы не пропустить. А вечер пятницы я рекомендую провести вот в этой компании.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Вы помните, была вообще такая страна Камбучия?
5: Я знаю только семена чия. Что за Камбучия?
4: Это нынешняя Мьянма. Правда, Камбучия? Нет, погоди, не Мьянма. Ну, неважно.
5: Кто проверит вообще, да?
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: пальцев крепче, прижимая поближе, без остатка растворится.
1: Ну, что такое намек на нас? Ну, это возможно, когда каждый день заходишь на страницу человека, в которого влюбился по уши, и лайкаешь его фото, но ничего не пишешь. Да, вот этот намек. Но каждый все-таки пытается намекать по-своему. Это мод в наших динамиках. Только что в Москве 2.33. Предлагаю не делать лишних остановок. Пошагали далее. А по пути к нам присоединятся Ваня Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Еще обещали быть Хужель и Солта, солнечной вещицей Джемейкан и Бруно Марс. 3 минуты чистейшего позитива. I just might буквально через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

от Cartoon, Кристиан Ярви, Kitty Florentine, On the Break of Dawn. И немного электроники из Франции, Offenbach, Miles Away. А до финала часа с нами One T and Cool T, The Magic Key, Рэй Далтон, визитная карточка All We Got.